0: ограничениях. Спорт. На московском марафоне победили спортсмены из Африки. Это кенийский легкоатлет Мика Чемвена и представительница Эфиопии Нурит Шимилс. У мужчин вторым финишировал россиянин Дмитрий Неделин. Россия оказалась второй и среди женщин. Отличилась Луиза Лего. Транспорт. Покупать новый кроссовер «Лада» зимой будут преимущественно две группы автомобилистов. Во-первых, розничный покупатель, который присматривался к бюджетному китайскому кроссоверу, но психологически предпочитает российский бренд с понятной сетью сервиса и предсказуемой ценой на запчасти. Во-вторых, корпоративные и государственные покупатели для чиновников, таксопарков и каршеринга. Так считает собственник группы компании «Километр в час» Иван Трандин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем воздухе

почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов в своем видеопоздравлении с Днем машиностроителя 27 сентября. Министр отметил, что в отрасли станкостроения работают более 400 предприятий, освоено производство всех основных видов промышленных роботов, созданы 8 центров робототехники.
0: Россия.
1: Сбережения россиян обеспечат новым страхованием. Как сообщили в Минфине, система гарантирования вкладов в России с 1 января следующего года будет расширена на 3 новых вида страхования для долгосрочных сбережений граждан. Гарантия заработает для долевого страхования жизни, а также для страхования жизни с гарантированной и расчетной доходностью.
0: Мир.
1: В Казахстане перестановка в Минобороны. Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Даурена Касанова и назначил вместо него командующего силами специальных операций вооруженных сил Айдоса Мырзахметова. Смена министра стала следствием инцидента с гибелью военных на учениях.
0: Спорт.
1: На московском марафоне победили спортсмены из Африки. Это кенийский легкоатлет Мика Чемвена и представительница Эфиопии Нурит Шимилс. У мужчин вторым финишировал россиянин Дмитрий Неделин. Россия оказалась второй и среди женщин. Отличилась Луиза Лего.
0: Транспорт.
1: Покупать новый кроссовер «Лада Азимут» будут преимущественно две группы автомобилистов. Во-первых, розничный покупатель, который присматривался к бюджетному китайскому кроссоверу, но психологически предпочитает российский бренд с понятной сетью сервиса и предсказуемой ценой на запчасти. Во-вторых, корпоративные и государственные покупатели для чиновников, таксопарков и каршеринга. Так считает собственник группы компании «Километр в час» Иван Трандин. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».
2: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: «Дорожное».

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Кремле ожидают, что спутниковая система «Рассвет» заработает эффективнее в самом скором времени. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков подчеркнул, что предоставление спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. Об этом Дмитрий Песков сообщил в интервью «Вестям».
2: Мир.
1: США не приняли предложение Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отверг последнее предложение Тегерана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. План Ирана предполагал, что пролив будет открыт в течение недели, после чего стороны возобновят переговоры об урегулировании конфликта.
2: Образование.
1: В Думе считают, что россияне сами могут учить детей читать до школы. Так депутат Анатолий Вассерман прокомментировал изданию «Подъем» планы Минпросвещения обновить программу детсадов с упором на воспитание вместо подготовки к школе. Вассерман выразил уверенность в том, что опыт его семьи, сам он научился читать на 4-м году жизни, подойдет и другим. И помощь воспитателей детского сада родителям в этом не потребуется.
2: Туризм.
1: Самые бюджетные зарубежные направления октября для россиян – Белоруссия и Армения. Это установил сервис One to Trip. Дешевле всего слетать в Гомель. Билет туда стоит 9800 рублей, а гостиница – примерно 9000. В армянский Гюмри, соответственно, 16 600 и 9900 рублей.
2: Транспорт.
1: Компания Grand Service Express перечислила маршруты поездов Таврия, которые будут обслуживать южные направления в осенне-зимний сезон. Это состав 316-315 Адлер-Симферополь. Он будет ходить ежедневно со 2 октября. И ежедневный поезд 158-157 Москва-Новороссийск, следующий через Краснодар. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иностранные биологически активные добавки подорожают в России со 2 октября. Именно с этого дня начнет действовать ввозная таможенная пошлина на данную продукцию в размере 35%. Пошлина распространится на БАДы, произведенные в недружественных странах. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии.
2: Россия.
1: Бензин с меньшим экологическим классом в целом не опасен для машин, но есть авто, которые уязвимы перед таким топливом. Как заявил порталу Лента.ру автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, наиболее требовательны к качеству бензина китайские автомобили 2024-2025 годов выпуска.
2: Мир.
1: Швейцарцы не поддержали ужесточение нейтралитета. В воскресенье в стране прошел референдум, на котором почти 70% граждан проголосовали против ужесточения принципа нейтралитета в Конституции. Это следует из предварительного подсчета голосов. Во всех 26 кантонах Конфедерации население отвергло данную инициативу. Явка на выборах составила более 45%. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Туризм.
1: Турция планирует переформатировать свой турсезон. Его планируется сделать круглогодичным. Также есть мысль расширить туристическую активность на все провинции страны. Такое заявление сделал турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
2: Транспорт.
1: Сразу несколько опций нового кроссовера «Азимут» впервые появились на машинах бренда «Лада». Модель может похвастаться обогревом передних боковых стекол, панорамной крышей с люком, электрорегулировкой водительского кресла. Имеются боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и другие опции. Серийное производство «Лада Азимут» началось в Тольятти в пятницу. Машина появится у дилеров в конце года. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дороги.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иностранные биологически активные добавки подорожают в России со 2 октября. Именно с этого дня начнет действовать ввозная таможенная пошлина на данную продукцию в размере 35%. Пошлина распространится на БАДы, произведенные в недружественных странах. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии.
2: Россия.
1: Бензин с меньшим экологическим классом в целом не опасен для машин, но есть авто, которые уязвимы перед таким топливом. Как заявил порталу Лента.ру автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, наиболее требовательны к качеству бензина китайские автомобили 2024-2025 годов выпуска.
2: Мир.
1: Швейцарцы не поддержали ужесточение нейтралитета. В воскресенье в стране прошел референдум, на котором почти 70% граждан проголосовали против ужесточения принципа нейтралитета в Конституции. Это следует из предварительного подсчета голосов. Во всех 26 кантонах Конфедерации население отвергло данную инициативу. Явка на выборах составила более 45%. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Туризм.
1: Турция планирует переформатировать свой турсезон. Его планируется сделать круглогодичным. Также есть мысль расширить туристическую активность на все провинции страны. Такое заявление сделал турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
2: Транспорт.
1: Сразу несколько опций нового кроссовера «Азимут» впервые появились на машинах бренда «Лада». Модель может похвастаться обогревом передних боковых стекол, панорамной крышей с люком, электрорегулировкой водительского кресла. Имеются боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и другие опции. Серийное производство «Лада Азимут» началось в Тольятти в пятницу. Машина появится у дилеров в конце года. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство финансов поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО. Как пояснил заместитель министра финансов Иван Чебесков, речь идет в первую очередь о возмещении вреда жизни и здоровью. Максимальная выплата по ОСАГО за ущерб здоровью составляет 500 тысяч, за повреждение имущества 400 тысяч. Эти лимиты не менялись с 2014 года. Финансовое ведомство рассчитывает, что повышение лимитов не приведет к существенному росту стоимости полиса.
0: Образование.
1: В детских садах обновятся программы и образовательный стандарт. В программу для дошколят добавят больше материалов о родной культуре, литературе, обычаях и нравственных ориентирах. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не превращаться только в место подготовки к школе. Чиновник отметил, что знакомство с культурой и традициями для дошкольников важнее, чем заучивание букв и цифр, передают его слова РИА Новости.
0: Россия.
1: Нерюнгринская гидроэлектростанция вернется к штатной работе до конца года. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, подача тепла уже идет в штатном режиме. В ближайшие недели завершится ремонт второго энергоблока ГРЭС. Напомню, что 22 сентября на станции загорелась трансформаторная подстанция и турбина в машинном зале. Пожар ликвидировали в тот же день. Один человек пострадал.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в телеинтервью. Причиной таких возможных мер называют рекордный рост цен на топливо внутри США. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена дизеля за год выросла почти вдвое, до $6.5 за галлон.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот получит 8 самолетов МС-21 в следующем году. Об этом заявил производитель лайнеров Иркутский авиационный завод. Напомню, что ранее в этом месяце Аэрофлот и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Между тем, Министерство транспорта, промышленности и торговли совместно с Ростехом обсуждает введение сбора с пассажиров для поддержки

0: стоимости лизинга новых российских самолетов. Его размер ориентировочно может составить до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 рублей на международных перелетах. Это были новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Яна Чурикова на Дорожном радио.
1: Спамеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергея

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство финансов поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО. Как пояснил заместитель министра финансов Иван Чебесков, речь идет в первую очередь о возмещении вреда жизни и здоровью. Максимальная выплата по ОСАГО за ущерб здоровью составляет 500 тысяч, за повреждение имущества 400 тысяч. Эти лимиты не менялись с 2014 года. Финансовое ведомство рассчитывает, что повышение лимитов не приведет к существенному росту стоимости полиса.
0: Образование.
1: В детских садах обновятся программы и образовательный стандарт. В программу для дошколят добавят больше материалов о родной культуре, литературе, обычаях и нравственных ориентирах. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не превращаться только в место подготовки к школе. Чиновник отметил, что знакомство с культурой и традициями для дошкольников важнее, чем заучивание букв и цифр, передает его слова РИА Новости.
0: Россия.
1: Нерюнгринская гидроэлектростанция вернется к штатной работе до конца года. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, подача тепла уже идет в штатном режиме. В ближайшие недели завершится ремонт второго энергоблока ГРЭС. Напомню, что 22 сентября на станции загорелась трансформаторная подстанция и турбина в машинном зале. Пожар ликвидировали в тот же день. Один человек пострадал.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в телеинтервью. Причиной таких возможных мер называют рекордный рост цен на топливо внутри США. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена дизеля за год выросла почти вдвое, до $6.5 за галлон.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот получит 8 самолетов МС-21 в следующем году. Об этом заявил производитель лайнеров Иркутский авиационный завод. Напомню, что ранее в этом месяце Аэрофлот и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Между тем, Министерство транспорта, промышленности и торговли совместно с Ростехом обсуждает введение сбора с пассажиров для поддержки лизинга новых российских самолетов. Его размер ориентировочно может составить до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 рублей на международных перелетах. Это были новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организации.

0: 3. Условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
2: Санкт-Петербург отменяет все ограничения, введенные 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. С 1 октября признается утратившим силу соответствующее постановление и все акты об его изменении. В них, среди прочего, речь шла о ношении масок в общественном транспорте, дезинфекционных мероприятиях и ограничениях по числу пассажиров. Решение об отмене антиковидных мер правительство Петербурга приняло на основании предписания главного санитарного врача.
3: Про здоровье.
2: Минздрав обновил стандарт лечения депрессии у взрослых. В него добавили несколько новых методов, среди них электросудорожная терапия и акупунктура токами крайне высокой частоты. Как сообщает ТАСС, речь идет не только о новом списке процедур, но и о смене подхода к лечению депрессии в целом. Ранее акцент делали только на острый период, теперь пациента будут вести круглый год.
3: Мир.
2: Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий он подписал досрочно. Его второй президентский срок должен был завершиться только будущей весной. По словам Александра Вучича, он уходит с поста, чтобы в качестве обычного гражданина участвовать в выборах премьер-министра. Напомню, внеочередные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Они станут ответом на требования участников многомесячных протестов.
3: Дороги.
2: Россияне все чаще выбирают поезда вместо самолетов для коротких путешествий. Как сообщают ведомости, самым популярным направлением для мини-поездок стала Казань. Спрос на железнодорожные билеты туда вырос почти вдвое. Также чаще стали покупать билеты на поезда в Москву, Нижний Новгород и Петербург. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и ростом популярности коротких поездок на 2-3 дня. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей.

0: Карамана, карамана. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
2: Санкт-Петербург отменяет все ограничения, введенные 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. С 1 октября признается утратившим силу соответствующее постановление и все акты об его изменении. В них, среди прочего, речь шла о ношении масок в общественном транспорте, дезинфекционных мероприятиях и ограничениях по числу пассажиров. Решение об отмене антиковидных мер правительство Петербурга приняло на основании предписания главного санитарного врача.
0: Про здоровье.
2: Минздрав обновил стандарт лечения депрессии у взрослых. В него добавили несколько новых методов, среди них электросудорожное

0: Терапия и акупунктура токами крайне высокой частоты. Как сообщает ТАСС, речь идет не только о новом списке процедур, но и о смене подхода к лечению депрессии в целом. Ранее акцент делали только на острый период, теперь пациента будут вести круглый год.
1: Мир.
0: Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий он подписал досрочно. Его второй президентский срок должен был завершиться только будущей весной. По словам Александра Вучича, он уходит с поста, чтобы в качестве обычного гражданина участвовать в выборах премьер-министра. Напомню, внеочередные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Они станут ответом на требования участников многомесячных протестов.
1: Дороги.
0: Россияне все чаще выбирают поезда вместо самолетов для коротких путешествий. Как сообщают ведомости, самым популярным направлением для мини-поездок стала Казань. Спрос на железнодорожные билеты туда вырос почти вдвое. Также чаще стали покупать билеты на поезда в Москву, Нижний Новгород и Петербург. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и ростом популярности коротких поездок на 2-3 дня. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия.

0: Кредиты в разделе «Кредиты» на Сбербанк.ру.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Дорожное радио.
11: Струйкой дым понесло.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство финансов поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО. Как пояснил заместитель министра финансов Иван Чебесков, речь идет в первую очередь о возмещении вреда жизни и здоровью. Максимальная выплата по ОСАГО за ущерб здоровью составляет 500 тысяч, за повреждение имущества 400 тысяч. Эти лимиты не менялись с 2014 года. Финансовое ведомство рассчитывает, что повышение лимитов не приведет к существенному росту стоимости полиса.
0: Образование.
1: В детских садах обновятся программы и образовательный стандарт. В программу для дошколят добавят больше материалов о родной культуре, литературе, обычаях и нравственных ориентирах. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не превращаться только в место подготовки к школе. Чиновник отметил, что знакомство с культурой и традициями для дошкольников важнее, чем заучивание букв и цифр, передает его слова РИА Новости.
0: Россия.
1: Нерюнгринская гидроэлектростанция вернется к штатной работе до конца года. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, подача тепла уже идет в штатном режиме. В ближайшие недели завершится ремонт второго энергоблока ГРЭС. Напомню, что 22 сентября на станции загорелась трансформаторная подстанция и турбина в машинном зале. Пожар ликвидировали в тот же день. Один человек пострадал.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в телеинтервью. Причиной таких возможных мер называют рекордный рост цен на топливо внутри США. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена дизеля за год выросла почти вдвое, до $6.5 за галлон.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот получит 8 самолетов МС-21 в следующем году. Об этом заявил производитель лайнеров Иркутский авиационный завод. Напомню, что ранее в этом месяце Аэрофлот и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Между тем, Министерство транспорта, промышленности и торговли совместно с Ростехом обсуждает введение сбора с пассажиров для поддержки лизинга новых российских самолетов. Его размер ориентировочно может составить до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 рублей на международных перелетах. Это были новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство финансов поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО. Как пояснил заместитель министра финансов Иван Чебесков, речь идет в первую очередь о возмещении вреда жизни и здоровью. Максимальная выплата по ОСАГО за ущерб здоровью составляет 500 тысяч, за повреждение имущества 400 тысяч. Эти лимиты не менялись с 2014 года. Финансовое ведомство рассчитывает, что повышение лимитов не приведет к существенному росту стоимости полиса.
0: Образование.
1: В детских садах обновятся программы и образовательный стандарт. В программу для дошколят добавят больше материалов о родной культуре, литературе, обычаях и нравственных ориентирах. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не превращаться только в место подготовки к школе. Чиновник отметил, что знакомство с культурой и традициями для дошкольников важнее, чем заучивание букв и цифр, передает его слова РИА Новости.
0: Россия.
1: Нерюнгринская гидроэлектростанция вернется к штатной работе до конца года. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, подача тепла уже идет в штатном режиме. В ближайшие недели завершится ремонт второго.

0: энергоблок «Агресс». Напомню, что 22 сентября на станции загорелась трансформаторная подстанция и турбина в машинном зале. Пожар ликвидировали в тот же день. Один человек пострадал.
1: Мир.
0: Соединенные Штаты могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в телеинтервью. Причиной таких возможных мер называют рекордный рост цен на топливо внутри США. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена дизеля за год выросла почти вдвое, до $6.5 за галлон.
1: Транспорт.
0: Аэрофлот получит 8 самолетов МС-21 в следующем году. Об этом заявил производитель лайнеров Иркутский авиационный завод. Напомню, что ранее в этом месяце Аэрофлот и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Между тем, Министерство транспорта, промышленности и торговли совместно с Ростехом обсуждает введение сбора с пассажиров для поддержки лизинга новых российских самолетов. Его размер ориентировочно может составить до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 рублей на международных перелетах. Это были новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесса.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и, боже, каком мужчине, танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
2: Санкт-Петербург отменяет все ограничения, введенные 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. С 1 октября признается утратившим силу соответствующее постановление и все акты об его изменении. В них, среди прочего, речь шла о ношении масок в общественном транспорте, дезинфекционных мероприятиях и ограничениях по числу пассажиров. Решение об отмене антиковидных мер правительство Петербурга приняло на основании предписания главного санитарного врача.
3: Про здоровье.
2: Минздрав обновил стандарт лечения депрессии у взрослых. В него добавили несколько новых методов, среди них электросудорожная терапия и акупунктура токами крайне высокой частоты. Как сообщает ТАСС, речь идет не только о новом списке процедур, но и о смене подхода к лечению депрессии в целом. Ранее акцент делали только на острый период, теперь пациента будут вести круглый год.
3: Мир.
2: Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий он подписал досрочно. Его второй президентский срок должен был завершиться только будущей весной. По словам Александра Вучича, он уходит с поста, чтобы в качестве обычного гражданина участвовать в выборах премьер-министра. Напомню, внеочередные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Они станут ответом на требования участников многомесячных протестов.
3: Дороги.
2: Россияне все чаще выбирают поезда вместо самолетов для коротких путешествий. Как сообщают ведомости, самым популярным направлением для мини-поездок стала Казань. Спрос на железнодорожные билеты туда вырос почти вдвое. Также чаще стали покупать билеты на поезда в Москву, Нижний Новгород и Петербург. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и ростом популярности коротких поездок на 2-3 дня. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
2: Санкт-Петербург отменяет все ограничения, введенные 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. С 1 октября признается утратившим силу соответствующее постановление и все акты об его изменении. В них, среди прочего, речь шла о ношении масок в общественном транспорте, дезинфекционных мероприятиях и ограничениях по числу пассажиров. Решение об отмене антиковидных мер правительство Петербурга приняло на основании предписания главного санитарного врача.
3: Про здоровье.
2: Минздрав обновил стандарт лечения депрессии у взрослых. В него добавили несколько новых методов, среди них электросудорожная терапия и акупунктура токами крайне высокой частоты. Как сообщает ТАСС, речь идет не только о новом списке процедур, но и о смене подхода к лечению депрессии в целом. Ранее акцент делали только на острый период, теперь пациента будут вести круглый год.
3: Мир.
2: Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий он подписал досрочно. Его второй президентский срок должен был завершиться только будущей весной. По словам Александра Вучича, он уходит с поста, чтобы в качестве обычного гражданина участвовать в выборах премьер-министра. Напомню, внеочередные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Они станут ответом на требования участников многомесячных протестов.
3: Дороги.
2: Россияне все чаще выбирают поезда вместо самолетов для коротких путешествий. Как сообщают ведомости, самым популярным направлением для мини-поездок стала Казань. Спрос на железнодорожные билеты туда вырос почти вдвое. Также чаще стали покупать билеты на поезда в Москву, Нижний Новгород и Петербург. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и ростом популярности коротких поездок на 2-3 дня. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
13: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона.

микрофона Александр Карпин. О главном. Единый закон о тарифах на коммунальные услуги разработала Федеральная антимонопольная служба. Новый документ введет единые понятия и принципы, которые сейчас содержатся в десятках актов, поясняет парламентская газета. Ожидается, что тарифы будут устанавливать на срок не менее 5 лет. Законопроект разграничит полномочия между федеральным и региональным уровнями. Цель новшества – повысить прозрачность расчета платы за коммуналку и защитить граждан от необоснованного роста цен. Между тем, в Приморье устраняют причины крупной коммунальной аварии. Из-за сбоя оборудования на электроподстанции прекратили работу насосы Приморского водоканала. Они подают воду во Владивосток, Артем и Надеждинский округ. Без холодной воды остались свыше 600 тысяч жителей, почти в 4000 многоквартирных и частных домов, а также социальные объекты. Как передает агентство Интерфакс, ремонт ориентировочно планируют завершить к 6 вечера по местному времени. Здоровье. Стоматологи начнут делать обезболивание при любых процедурах, которые могут вызвать боль. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 1 октября. Требование использовать анестезию распространяется на все клиники, государственные и частные. При наличии медицинских показаний может использоваться не только местная анестезия, но и седация, а в отдельных случаях полный наркоз. Дороги. Платный участок на трассе М4 Дон в Ростовской области станет длиннее на 90 километров. Правительство включило в перечень платных дорог отрезок от Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки. Здесь расширяют проезжую часть до 6 полос и ремонтируют порядка 20 развязок и мостов. Работы планируют завершить в будущем году. Тарифы и сроки введения оплаты пока неизвестны. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько часов длился новогодний марафон «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не одни.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Единый закон о тарифах на коммунальные услуги разработала Федеральная антимонопольная служба. Новый документ введет единые понятия и принципы, которые сейчас содержатся в десятках актов, поясняет парламентская газета. Ожидается, что тарифы будут устанавливать на срок не менее 5 лет. Законопроект разграничит полномочия между федеральным и региональным уровнями. Цель новшества – повысить прозрачность расчета платы за коммуналку и защитить граждан от необоснованного роста цен. Между тем, в Приморье устраняют причины крупной коммунальной аварии. Из-за сбоя оборудования на электроподстанции прекратили работу насосы Приморского водоканала. Они подают воду во Владивосток, Артем и Надеждинский округ. Без холодной воды остались свыше 600 тысяч жителей, почти в 4000 многоквартирных и частных домов, а также социальные объекты. Как передает агентство Интерфакс, ремонт ориентировочно планируют завершить к 6 вечера по местному времени.
3: Здоровье.
2: Стоматологи начнут делать обезболивание при любых процедурах, которые могут вызвать боль. Соответствующий приказ Минздрава вступает всего 1 октября. Требование использовать анестезию распространяется на все клиники, государственные и частные. При наличии медицинских показаний может использоваться не только местная анестезия, но и седация, а в отдельных случаях полный наркоз.
3: Дороги.
2: Платный участок на трассе М4 Дон в Ростовской области станет длиннее на 90 километров. Правительство включило в перечень платных дорог отрезок от Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки. Здесь расширяют проезжую часть до 6 полос и ремонтируют порядка 20 развязок и мостов. Работы планируют завершить в будущем году. Тарифы и сроки введения оплаты пока неизвестны. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: my way.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
13: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
15: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
16: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Дорожное радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» поговорим о статистике и жизненных наблюдениях. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Бесполезная статистика и осенние наблюдения». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Замечательную вещь выяснил один крупный интернет-ресурс. Прямо целое исследование было проведено. Если коротко, то вот его вывод. Мужчины водят машину опаснее, а женщины ошибаются по мелочам. Только вот не надо сразу говорить про очевидность. Люди же работали. Даже посчитали, что по вине мужичков случается 87 ДТП из 100. Соответственно, остальное приходится на дам. Ну да, в целом представителей сильного пола на дороге гораздо больше. Ну и что? Зато теперь вам могут завидовать британские ученые. Провести такую мощную, но бесполезную работу им вряд ли доведется. И еще немного статистики. На этот раз о пешеходах. Оказывается, мужчины часто предпочитают стоять на месте, чтобы их объезжали. Женщины, начав переход, могут пойти назад. Дети бросаются перебегать прямо перед автомобилем. При этом мальчики чаще бегают, уворачиваясь от машин, а девочки отпрыгивают в любую сторону. Но в целом реальное поведение пешеходов индивидуально и непредсказуемо. И еще. Пешеходы, даже пьяные, воспринимают машину с дальним светом фар как серьезную угрозу, независимо от действительной скорости ее движения. А с ближним – наоборот, даже если такой автомобиль двигается очень быстро. Наблюдение из жизни. В плохую погоду плохо видите и вы, и пешеходы. Вы из-за того, что стеклоочистители в районе стоек не очищают лобовое. Боковые стекла в каплях воды или вообще затонированы грязевым слоем. Пешеходы хуже видят из-за капюшона или кепки, надвинутой на глаза, воротника, поднятого вверх, или зонта, направленного в сторону ветра. Отсюда и рекомендация. Ночью, если вас ослепило, остановитесь и дождитесь, пока этот эффект не пройдет полностью. Иначе вы попросту не сможете различать пешеходов. И еще, где бы ни переходил пешеход, остановитесь за 10 метров до него, чтобы движущиеся по соседним полосам водители тоже его увидели, а он смог увидеть их машины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.

0: преступление?
1: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
2: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство финансов поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО. Как выяснил заместитель министра финансов Иван Чебесков, речь идет в первую очередь о возмещении вреда жизни и здоровью. Максимальная выплата по ОСАГО за ущерб здоровью составляет 500 тысяч, за повреждение имущества 400 тысяч. Эти лимиты не менялись с 2014 года.
0: Россия.
1: Маркетплейсы начнут работать по новым правилам с четверга. У потребителя появится техническая возможность предъявить претензии продавцу из-за брака товара напрямую через платформу. Площадки также будут обязаны обеспечить возврат денег за некачественный товар и возможность отправить его обратно продавцу, если доставка шла через логистику площадки. Также на маркетплейсы возложили ответственность за информацию в карточках товаров. В них должны быть указаны сертификаты соответствия и декларации. А с 1 декабря начнут взимать технологический сбор с электроники. Министерство промышленности и торговли опубликовало оппонируемые ставки и список товаров. Размер платежа будет зависеть от вида устройства и от того, зарегистрирован ли его товарный знак в специальном справочнике. Для смартфонов базовая ставка составит порядка 370 и 250 рублей, для незарегистрированных и зарегистрированных товарных знаков. Для ноутбуков базовый сбор без регистрации составит почти 1000 рублей. Эти деньги власти планируют направить на поддержку отечественной радиоэлектронной промышленности. Хирургам разрешат оперировать в машинах скорой помощи. С будущего года врачи смогут оказывать помощь по месту вызова. Бригады скорой помощи и прямо в машине при медицинской эвакуации. Кроме того, хирургическая помощь войдет в перечень услуг паллиативной медицинской помощи. Проект приказа Министерства здравоохранения опубликовало для общественного обсуждения.
0: Дороги.
1: Россияне все чаще выбирают поезда вместо самолетов для коротких путешествий. Как сообщают ведомости, самым популярным направлением для мини-поездок стала Казань. Спрос на железнодорожные билеты туда вырос почти вдвое. Также чаще стали покупать билеты на поезда в Москву, Нижний Новгород и Петербург. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и ростом популярности коротких поездок на 2-3 дня. Поезда стали популярнее и в деловых поездках. Доля железнодорожных командировок по России выросла почти до половины. Это были новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Рондо» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В

0: городе и на трассе.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
8: – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
14: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
15: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Российское правительство направило более 1 миллиарда рублей из резервного фонда на дополнительную поддержку программы «Социальная газификация» в 56 регионах страны. Об этом пишет «Парламентская газета». Эти средства предназначены для помощи более 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, чтобы они могли приобрести необходимое оборудование и подключить свои дома к газовым сетям. Господдержку получат многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды первой группы и те, кто ухаживает за детьми-инвалидами.
0: Мир.
1: Тем временем Александр Вучич подписал документ об отставке с поста президента Сербии. Он признался, что последние 4 года прошли в тяжелом давлении. Исполняющей обязанности президента стала глава скупщины Анна Брнабич. Досрочные выборы назначены на 25 октября. Ранее правящая партия выдвинула Вучича кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах.
0: Россия.
1: Меж тем, с 1 января следующего года в России изменится порядок оформления и получения некоторых региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать территориальным управлениям Социального фонда России полномочия по начислению и выплате отдельных мер поддержки. Раньше такие выплаты оформлялись только на уровне региона. Новый механизм должен упростить получение пособий. Часть выплат можно будет оформить через органы Социального фонда, а в дальнейшем некоторые из них планируют назначать без подачи заявления. Власти рассчитывают, что это ускорит предоставление помощи населению и сделает систему поддержки более удобной и понятной для граждан.
0: Транспорт.
1: Меж тем, АвтоВАЗ запустил серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Его начали выпускать на заводе в Тольятти. На старте модель получит собственные двигатели 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. «Азимут» создан на платформе «Веста» и получил ряд новых для «Лада» опций. Панорамную крышу, камеру кругового обзора, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и электропривод двери багажника. Продажи в России стартуют в 4-м квартале этого года.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Российское правительство направило более 1 миллиарда рублей из резервного фонда на дополнительную поддержку программы «Социальная газификация» в 56 регионах страны. Об этом пишет парламентская газета. Эти средства предназначены для помощи более 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, чтобы они могли приобрести необходимое оборудование и подключить свои дома к газовым сетям. Господдержку получат многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды первой группы и те, кто ухаживает за детьми-инвалидами.
0: Мир.
1: Тем временем Александр Вучич подписал документ об отставке с поста президента Сербии. Он признался, что последние 4 года прошли в тяжелом давлении. Исполняющей обязанности президента стала глава скупщины Анна Брнабич. Досрочные выборы назначены на 25 октября. Ранее правящая партия выдвинула Вучича кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах.
0: Россия.
1: Между тем, с 1 января следующего года в России изменится порядок оформления и получения некоторых региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать территориальным управлениям Социального фонда России полномочия по начислению и выплате отдельных мер поддержки. Раньше такие выплаты оформлялись только на уровне региона. Новый механизм должен упростить получение пособий. Часть выплат можно будет оформить через органы Социального фонда, а в дальнейшем некоторые из них планируют назначать без подачи заявления. Власти рассчитывают, что это ускорит предоставление помощи населению и сделает систему поддержки более удобной и понятной для граждан.
0: Транспорт.
1: Между тем, АвтоВАЗ запустил серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Его начали выпускать на заводе в Тольятти. На старте модель получит собственные двигатели 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. «Азимут» создан на платформе «Веста» и получил ряд новых для «Лада» опций. Панорамную крышу, камеру кругового обзора, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и электропривод двери багажника. Продажи в России стартуют в 4-м квартале этого года.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 3 октября в гостях.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России утвердило новые платные участки на трассах М4 Дон и М12 Восток, пишет Коммерсант. На М4 в Ростовской области отрезок с 933 километра до 1024 станет платным после завершения реконструкции. Сейчас там расширяют дорогу до 6 полос, устанавливают освещение и системы безопасности. На М12 Восток в перечень платных добавили 7-километровый обход Казани от М12 до М7 Волга. Отмечается, что сборы пойдут на содержание дорог и возврат инвестиций. Для водителей предусмотрены бесплатные альтернативные пути.
0: Мир.
1: Тем временем Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом пишет Политико со ссылкой на источники. В документах будут указаны, какие реформы каждой стране нужно провести и ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Для других кандидатов, в том числе Сербии, Грузии и Турции, аналогичные планы пока не предусмотрены. Также отмечается, что окончательные сроки вступления 4 стран еще не установлены.
0: Россия.
1: Между тем, как пишет РИА Новости, выплаты по ОСАГО могут увеличить. Минфин инициативу поддержал. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе имуществу составляет 400 тысяч рублей, а при причинении вреда жизни или здоровью – 500 тысяч рублей. В Госдуме рассматривают возможность поднять лимит за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Соответствующий законопроект получил положительный отзыв правительства. Заместитель министра финансов России Иван Чебесков надеется, что повышение лимитов не приведет к существенному росту страховых тарифов. Однако этот вопрос еще предстоит обсудить со страховым сообществом, Центробанком и парламентом.
0: Туризм.
1: Тем временем правительство Черногории утвердило доклад о прекращении международных соглашений, связанных с безвизовым режимом с Россией. Аналогичные меры затронут Белоруссию и Турцию. С 1 ноября гражданам этих стран для въезда, транзита и пребывания в Черногории потребуется виза. Власти объясняют решение подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и необходимостью провести визовую политику в соответствии с европейскими требованиями. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, каких яств можно будет испробовать на фестивале еды в Туле, какой ресурс поможет спланировать поездку в Узбекистан и сколько лет исполнилось Аргану в Сочи. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько часов длился новогодний марафон «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, каких яств можно будет испробовать на фестивале еды в Туле, какой ресурс поможет спланировать поездку в Узбекистан и сколько лет исполнилось Аргану в Сочи.
3: Приятного аппетита!
2: Тульский помещик, литератор и переводчик Василий Левшин смотрел вперед на века, когда в начале 19 века явил миру книгу «Русская поварня». Собрал тогда для нас Василий Алексеевич рецепты традиционной русской кухни. А мы сейчас проводим фестиваль в его честь. Как сообщает Интерфакс, со 2 по 4 октября в Туле состоится фестиваль современной русской уличной еды «Левшин 2.0». Со своими угощениями в Тулу приедут участники из Белгорода и Екатеринбурга, Калининграда и Калуги, Курска и Челябинска, а также из других городов. Кулебяка, арзамасский гусь и балтийская корюшка, северная мойва, мясо оленя и тульские пряники. Может, это вами уже и испробовано, но чтобы все в одном месте и сразу, такое наверняка будет впервые. На фестивале будет устроена ремесленная ярмарка и мастер-классы, можно будет пообщаться с гастроэкспертами и посетить музыкальные выступления.

0: Украине.
1: Едем дальше.
0: Вопросов при организации поездки в Узбекистан возникает на первых порах много, но все они быстро решаются благодаря новому интернет-ресурсу. Как сообщает Вести Туризм, любознательные путешественники и жители Узбекистана запустили сайт, на котором можно найти практические советы, полезные инструкции и подробные маршруты по этой центральноазиатской стране. Ценные сведения об отдыхе в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, подсказки по документам и транспорту. Все это найдется на сайте «Узбекский городовой».
1: Едем дальше.
0: На две недели заглянул в Сочи международный фестиваль органной музыки. 40 лет назад, 27 сентября 1986 года, появился здесь орган фирмы «Ригер Клосс». И день в день, накануне, фестиваль открылся выступлением минской гости Варвары Царюк и сочинской вокалистки Дарьи Морозовой. Концерты фестиваля проходят в зале органной и камерной музыки имени Дебольской. Всего намечено 5 выступлений, последний из которых состоится 10 октября. Это будет концерт исполнительницы Лусине Арутюнян из Еревана.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Увеличить применение фундаментальных исследований в приоритетных и высокотехнологичных сферах экономики. Документ предусматривает развитие сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок, а также меры по подготовке квалифицированных кадров и совершенствованию образования учителей математики.
1: Мир.
0: Премьер-министра Венгрии Петра Мадьяра лишили неприкосновенности. Такую меру поддержал парламент страны, а связана она с делом о предполагаемой краже. В июне 2024 года Мадьяр, еще не будучи премьером, вступил в словесную перепалку с посетителем одного из клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджеты и выбросил в Дунай. Сам Мадьяр заранее попросил парламентариев снять с него иммунитет, при этом дело он назвал сфабрикованным. Россияне рассказали, в каком возрасте перестают считать себя молодыми. Согласно опросу ВЦИОМ среди людей от 14 до 35 лет, а именно этот возраст в России официально является возрастом молодежи, ключевым водоразделом является наличие детей. Если у человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает считать себя молодежью. Авторы исследования говорят, что для самой молодежи молодежь – это скорее те, кто младше или пока ведет более беззаботную жизнь.
1: Транспорт.
0: Авторынок к концу сентября демонстрирует признаки охлаждения. Недельные продажи новых машин снижаются как в сравнении с предыдущей неделей, так и в годовом выражении. Об этом в соцсетях написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в текущем году дополнительных стимулов для роста рынка пока не наблюдается, и отрицательная динамика в ближайшее время, скорее всего, сохранится, учитывая высокую базу прошлого года, когда в осенний сезон наблюдался повышенный спрос. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь. И спасет.

Сердце мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как поэзия помогла Игорю Крутому в непростой жизненный период. Как Анна Семенович совмещает работу и личную жизнь, а также узнаем, что помогло солистам группы «Бис» оставить прошлые обиды и вернуться на одну сцену. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Интервью.
2: Анна Семенович рассказала, как ей удается совмещать работу и личную жизнь. По словам артистки, у психологов есть такое понятие, как тарелка. 25% в ней занимает здоровье. Еще 25% – самореализация и карьера. И столько же – дети и семья. А оставшаяся четверть – личное пространство и увлечение. Анна считает, что именно такой баланс помогает человеку чувствовать себя счастливым. При этом артистка признается, что не смогла бы просто сидеть.

0: дома. Работать она начала еще в 3 года. Тогда ее поставили на коньки, и с этого момента начался большой трудовой путь. «Я все в этой жизни заработала сама», – отмечает Анна. В этом году группа «Бис» воссоединилась и вернулась на большую сцену. Вспоминая прошлое, Влад Соколовский рассказал, что распад группы был тяжелым и для него, и для Дмитрия Бикбаева, и, конечно, для слушателей. По словам артиста, это произошло неожиданно, резко и болезненно. Но спустя много лет они учатся принимать друг друга такими, какие они есть, и превращать прошлый опыт в красоту. Хочется показать людям, как важно закрывать старые гештальты, восстанавливать доверие и прощать, будь то в дружбе или в семье, подытожил артист.
1: Звезды за сценой.
0: Игорь Крутой – выдающийся композитор, который написал более 300 песен для разных артистов. За годы творчества он работал со многими известными поэтами, среди которых Римма Казакова, Лариса Рубальская и многие другие. А однажды поэзия помогла ему пережить непростой период. После тяжелой 12-часовой операции композитора навестил его друг Игорь Николаев. Крутой сел за рояль и начал играть, а Николаев написал слова. Так и родилась песня «Мой друг».
2: Мой друг, ты уж меня прости.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о запасах ископаемых, месторождениях и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что реестр должен дополнить существующую систему данных Единого фонда геологической информации о недрах. Сейчас в нем хранится около 25 петабайт информации. Предполагается, что искусственный интеллект поможет проанализировать эти данные, упорядочить их и привести к единому стандарту. В Сербии новый президент. Александр Вучич, который объявил о своей отставке с этой должности 27 сентября, передал полномочия спикеру Национального собрания Ане Брнабич. Добавлю, Вучич был президентом Сербии с 2017 года, его второй срок должен был завершиться в 27-м. Согласно Конституции страны, одного человека не могут избирать президентом более двух раз. Уходя в отставку, Вучич назначил на 25 октября внеочередные парламентские выборы. Теперь уже бывший президент возглавит список правящей в Сербии партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. Средний размер кредита, который оформляют прямо в магазине для покупки конкретного товара, растет четвертый месяц подряд. Так, в августе он составил 72,5 тысячи рублей, это на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что одобрение товарных кредитов остается на невысоком уровне, поскольку банки предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй. Главные сложности для отрасли такси после вступления в силу требований о локализации связаны с дороговизной машиной и ограниченным выбором моделей. Как пишет «Известия», об этом говорится в исследовании Общественного совета по развитию такси. Так, по словам перевозчиков, помимо цены самой машины, необходимо учитывать расчеты на обслуживание, ремонт и срок окупаемости. Кроме того, представители таксопарков говорят, что существующий перечень локализованных автомобилей не полностью соответствует структуре спроса в такси.

0: Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. На Дорожном радио.
3: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша Екатерина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о запасах ископаемых, месторождениях и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что реестр должен дополнить существующую систему данных Единого фонда геологической информации о недрах. Сейчас в нем хранится около 25 петабайт информации. Предполагается, что искусственный интеллект поможет проанализировать эти данные, упорядочить их и

привести к единому стандарту. В Сербии новый президент. Александр Вучич, который объявил о своей отставке с этой должности 27 сентября, передал полномочия спикеру Национального собрания Ани Брнабич. Добавлю, Вучич был президентом Сербии с 2017 года, его второй срок должен был завершиться в 27-м. Согласно конституции страны, одного человека не могут избирать президентом более двух раз. Уходя в отставку, Вучич назначил на 25 октября внеочередные парламентские выборы. Теперь уже бывший президент возглавит список правящей в Сербии партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. Средний размер кредита, который оформляют прямо в магазине для покупки конкретного товара, растет четвертый месяц подряд. Так, в августе он составил 72,5 тысячи рублей, это на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что одобрение товарных кредитов остается на невысоком уровне, поскольку банки предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй. Главные сложности для отрасли такси после вступления в силу требований о локализации связаны с дороговизной машины и ограниченным выбором моделей. Как пишет «Известия», об этом говорится в исследовании Общественного совета по развитию такси. Так, по словам перевозчиков, помимо цены самой машины, необходимо учитывать расчеты на обслуживание, ремонт и срок окупаемости. Кроме того, представители таксопарков говорят, что существующий перечень локализованных автомобилей не полностью соответствует структуре спроса в такси.

0: приготовил, бесплатно доставил. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
6: У предпринимателя может закончится рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Диалог России и США по контролю над вооружениями – сложная тема, которая требует долгой подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа провести переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. При этом, по словам Пескова, переговоры нужно было возобновлять еще вчера, а Китай пока не считает необходимым и возможным свое участие в этом процессе, поскольку его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом России и США. Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра лишили неприкосновенности. Такую меру поддержал парламент страны, а связана она с делом о предполагаемой краже. В июне 2024 года Мадьяр, еще не будучи премьером, вступил в словесную перепалку с посетителем одного из клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджеты и выбросил в Дунай. Россияне рассказали, в каком возрасте перестают считать себя молодыми. Согласно опросу ВЦИОМ среди людей от 14 до 35 лет, а именно этот возраст в России официально является возрастом молодежи, ключевым водоразделом является наличие детей. Если у человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает считать себя молодежью. Завершилась первая неделя розыгрыша поездки на звезды дорожного радио в Санкт-Петербурге. И первыми победителями стали Котляр Александр Ильич из города Саратов и Григорьева Тамара Раисовна из Екатеринбурга. Ну а новая неделя – новые победители. Каждый день в эфире звучит вопрос дня. Участвуйте, отвечайте и выиграйте.

Выигрывайте. 10 победителей конкурса от Дорожного радио получат комфортный перелет в Петербург на двоих. Экскурсии по северной столице, проживание в гостинице, посещение 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио» из VIP-ложи и возможность выиграть специальный приз. Слушайте наш эфир и выигрывайте билеты на «Звезды Дорожного радио» 6 декабря в Санкт-Петербурге.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Сколько часов длился новогодний марафон «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Диалог России и США по контролю над вооружениями – сложная тема, которая требует долгой подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа провести переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. При этом, по словам Пескова, переговоры нужно было возобновлять еще вчера, а Китай пока не считает необходимым и возможным свое участие в этом процессе, поскольку его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом России и США. Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра лишили неприкосновенности. Такую меру поддержал парламент страны, а связана она с делом о предполагаемой краже. В июне 2024 года Мадьяр, еще не будучи премьером, вступил в словесную перепалку с посетителем одного из клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджеты и выбросил в Дунай. Россияне рассказали, в каком возрасте перестают считать себя молодыми. Согласно опросу ВЦИОМ среди людей от 14 до 35 лет, а именно этот возраст в России официально является возрастом молодежи, ключевым водоразделом является наличие детей. Если у человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает считать себя молодежью. Завершилась первая неделя розыгрыша поездки на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербурге. И первыми победителями стали Котляр Александр Ильич из города Саратов и Григорьева Тамара Раисовна из Екатеринбурга. Ну а новая неделя – новые победители. Каждый день в эфире звучит вопрос дня. Участвуйте, отвечайте и выигрывайте. 10 победителей конкурса Дорожного радио получат комфортный перелет в Петербург на двоих. Экскурсии по северной столице, проживание в гостинице, посещение 14-й народной премии звезды Дорожного радио из VIP-ложи и возможность выиграть специальный приз. Слушайте наши эфиры и выигрывайте билеты на звезды Дорожного радио 6 декабря в Санкт-Петербурге.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» — мобильное приложение от платежной системы «Мир».
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими?

0: поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 1 октября состоится плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране плата увеличится на 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет около 13,3%. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что в зависимости от региона рост тарифов в октябре может быть больше средних значений. Это объясняется состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью инвестиций в обновление изношенных сетей.
2: Мир.
1: В Сербии новый президент. Александр Вучич, который объявил о своей отставке с этой должности 27 сентября, передал полномочия спикеру Национального собрания Ани Брнабич. Добавлю, Вучич был президентом Сербии с 2017 года, его второй срок должен был завершиться в 27-м. Согласно Конституции страны, одного человека не могут избирать президентом более двух раз. Уходя в отставку, Вучич назначил на 25 октября внеочередные парламентские выборы. Теперь уже бывший президент возглавит список правящей в Сербии партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о запасах ископаемых, месторождениях и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что реестр должен дополнить существующую систему данных Единого фонда геологической информации о недрах. Сейчас в нем хранится около 25 петабайт информации. Предполагается, что искусственный интеллект поможет проанализировать эти данные, упорядочить их и привести к единому стандарту. Средний размер кредита, который оформляют прямо в магазине для покупки конкретного товара, растет четвертый месяц подряд. Так, в августе он составил 72,5 тысячи рублей, это на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что одобрение товарных кредитов остается на невысоком уровне, поскольку банки предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй. Главные сложности для отрасли такси после вступления в силу требований о локализации связаны с дороговизной машиной и ограниченным выбором моделей. Как пишет «Известия», об этом говорится в исследовании Общественного совета по развитию такси. Так, по словам перевозчиков, помимо цены самой машины, необходимо учитывать расчеты на обслуживание, ремонт и срок окупаемости. Кроме того, представители таксопарков говорят, что существующий перечень локализованных автомобилей не полностью соответствует структуре спроса в такси.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 октября состоится плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране плата увеличится на 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет около 13,3%. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что в зависимости от региона рост тарифов в октябре может быть больше средних значений. Это объясняется состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью инвестиций в обновление изношенных сетей.
0: Мир.
1: В Сербии новый президент. Александр Вучич, который объявил о своей отставке с этой должности 27 сентября, передал полномочия спикеру Национального собрания Ани Брнабич. Добавлю, Вучич был президентом Сербии с 2017 года, его второй срок должен был завершиться в 27-м. Согласно Конституции страны, одного человека не могут избирать президентом более двух раз. Уходя в отставку, Вучич назначил на 25 октября внеочередные парламентские выборы. Теперь уже бывший президент возглавит список правящей в Сербии партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о запасах ископаемых, месторождениях и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что реестр должен дополнить существующую систему данных Единого фонда геологической информации о недрах. Сейчас в нем хранится около 25 петабайт информации. Предполагается, что искусственный интеллект поможет проанализировать эти данные, упорядочить их и привести к единому стандарту. Средний размер кредита, который оформляют прямо в магазине для покупки конкретного товара, растет четвертый месяц подряд. Так, в августе он составил 72,5 тысячи рублей, это на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что одобрение товарных кредитов остается на невысоком уровне, поскольку банки предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй. Главные сложности для отрасли такси после вступления в силу требований о локализации связаны с дороговизной машины и ограниченным выбором моделей. Как пишет «Известия», об этом говорится в исследовании Общественного совета по развитию такси. Так, по словам перевозчиков, помимо цены самой машины, необходимо учитывать расчеты на обслуживание, ремонт и срок окупаемости. Кроме того, представители таксопарков говорят, что существующий перечень локализованных автомобилей не полностью соответствует структуре спроса в такси.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель

0: с Рингалином нам не страшен.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Autograph S10. Поставь новый автограф.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦП. Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной Думы. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что Савельев занимал должность заместителя председателя правительства с 2024 года. После выборов в Госдуму нового созыва он выдвинут на пост вице-спикера.
3: Деньги.
2: Россияне смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Такая возможность появится с 1 октября с помощью системы быстрых переводов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке, отметив, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Добавлю, сейчас внести наличные на счет можно через банкоматы своего банка или его партнеров. Владимир Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Это событие произойдет в 2032 году. Местом проведения основных торжеств станет Великий Новгород. Как пишет ТАСС, впервые праздничные мероприятия, посвященные российской государственности, прошли в Великом Новгороде в 2012 году.
3: Транспорт.
2: В России начались продажи седана Tenet A8. Автомобиль доступен в двух комплектациях. Prime стоит от 2 миллионов 899 тысяч рублей. Цена комплектации Ультра начинается от 3 миллионов 399 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель предлагается в трех цветах. Глубокий черный, искрящийся белый и благородный серый. Для всех версий предусмотрены голосовое управление и комплекс технологий для дистанционного управления функциями автомобиля.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: We'll be right back.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной Думы. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что Савельев занимал должность заместителя председателя правительства с 2024 года. После выборов в Госдуму нового созыва он выдвинут на пост вице-спикера.
3: Деньги.
2: Россияне смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Такая возможность появится с 1 октября с помощью системы быстрых переводов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке, отметив, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Добавлю, сейчас внести наличные на счет можно через банкоматы своего банка или его партнеров. Владимир Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Это событие произойдет в 2032 году. Местом проведения основных торжеств станет Великий Новгород. Как пишет ТАСС, впервые праздничные мероприятия, посвященные российской государственности, прошли в Великом Новгороде в 2012 году.
3: Транспорт.
2: В России начались продажи седана Tenet A8. Автомобиль доступен в двух комплектациях. Prime стоит от 2 миллионов 899 тысяч рублей. Цена комплектации Ultra начинается от 3

1 399 000. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель предлагается в трех цветах – глубокий черный, искрящийся белый и благородный серый. Для всех версий предусмотрены голосовое управление и комплекс технологий для дистанционного управления функциями автомобиля. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Очень хотелось бы послушать в исполнении Вики Цыгановой песню «Приходите в мой дом». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своих детей, Татьяну Александровну и Александра Петровича Нагайцевых, с днем свадьбы. Они прожили уже 30 лет вместе. Передаю им строки поздравления. Волнение и восторг в сердцах, и даже слезы на глазах, как раньше, 30 лет назад, вновь поздравления звучат. И мы поздравляем вас сердечно, любви желаем бесконечно. Пусть дети радуют сердца, и счастье будет без конца. Любящие вас мама, папа и сын Вадимушка. Спасибо вам, Дорожное радио. Я очень рада. Я всегда слушаю вас. Спасибо вам. Всего доброго.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего сына Артема и пожелать ему счастья, здоровья, успеха и долголетия. Пусть все неудачи обходят

0: тебя стороной, а каждый день дарит только позитивные эмоции. В качестве подарка пусть для тебя прозвучит композиция «Wake Me Up». Спасибо большое, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер. Я хотела бы послушать песню «Какие люди в Голливуде. Комбинация». «Привет, дядя передаю». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное любимое радио. Хочу поздравить твою старшую взрослую дочь. Доченька моя, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, благополучия и всего-всего хорошего. Спасибо тебе, моя родная, за твою заботу, за твое внимание, твоя мама. Спасибо, дорожное радио. Я очень-очень вас люблю и слушаю каждый божий день. Спасибо. До свидания.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, уважаемое Дорожное радио. Хочу сказать вам спасибо, что радуете нас, обычных слушателей, своими эфирами. Предоставляете возможность передавать приветы, чем я и хочу сейчас воспользоваться. Мой пламенный привет летит в поселок Духовницкое Саратовской области моему любимому мужу, Долотину Алексею Сергеевичу. Родной, ровно 2 года назад мы повстречали друг друга, полюбили и скрепили нашу жизнь совместным счастьем. Мы вместе, рука об руку, 2 года, из них полгода как законные супруги. Я обожаю, ценю, оберегаю тебя. У нас с тобой вся жизнь впереди, и наш семейный очаг будет гореть вечно. И дай Бог, чтобы в скором времени мы услышали заветных 2 слова – мама и папа. Сегодня я буду любить тебя больше, чем вчера, а завтра сильнее, чем сегодня. Твоя зайка Долотина Олечка. Дорожное радио, поставьте, пожалуйста, песню Ирины Дубцовой о нем. Спасибо огромное, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет педагогам. Большой всем привет. И хочу заказать песню «Белый лебедь на пруду». Спасибо большое, Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Заранее вас благодарю. Поздравьте моего любимого друга с 80-летием, Райкова Николая Игнатовича. Желаю здоровья, счастья, успехов. Все, что он желает, чтобы все мечты его сбылись. Спасибо, Дорожное радио. Раиса.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет своему другу. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, удачи. И хочу заказать для него песню «Зары, жди меня».
2: Я приеду к тебе, я приеду. По еще не зажившему следу я приеду к тебе, чтоб однажды

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Поздравляю замечательного человека Паращенко Тамару Геннадьевну из города Шахты Ростовской области. С днем рождения! Пусть счастьем наполняется душа, мир щедро дарит радужные краски, и будет жизнь волшебно хороша, как в самой доброй и прекрасной сказке. Подарок пусть прозвучит песня божественная. Благодарю, дорогое Дорожное радио. Всех вам земных благ.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Мы вас очень любим и всем вам желаем здоровья. Мы с вами в пути. Живем мы в Башкирии, город Учалы. Супруг мой очень далеко находится. Хочет меня поздравить Ковыряшкину Энже Ахметьяновну с днем моего рождения. Он пишет, чтобы я была счастливой, здоровой, бодрой, сильной. И пишет, люблю тебя сильнее с каждым днем. Днем рождения тебя, дорогая, поздравляю. С днем твоего ангела. У меня есть дети, они тоже присоединяются. Это дочь Светлана, любимый зять Шавкат, Даниэль и Эмильчик, сын мой Игорь еще. Любимые мои внуки. Спасибо вам, Дорожное радио. Мы благодарим вас.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Дорожное радио Светлану Пшеничну поздравляю с юбилеем. Нынче праздник только твой. В этот день тебе желаю жизни долгой и большой. Быстро пролетают годы, только стоит ли грустить? Никакие пусть невзгоды омрачить не смогут жизнь. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, дорогой Дорожный радио. Будьте добры поставить песню в исполнении Дмитрия Колдуна «Королева красоты» для моей внучки. А вам, Дорожный радио, большое, огромное спасибо.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио! Передаем привет неразлучным Людмиле и Виктору. Включите, пожалуйста, для них песню «Букет из белых роз». Огромное вам спасибо! До свидания, дорогое дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Бесполезная статистика и осенние наблюдения». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Замечательную вещь выяснил один крупный интернет-ресурс. Прямо целое исследование было проведено. Если коротко, то вот его вывод. Мужчины водят машину опаснее, а женщины ошибаются по мелочам. Только вот не надо сразу говорить про очевидность. Люди же работали. Даже посчитали, что по вине мужичков случается 87 ДТП из 100. Соответственно, остальное приходится на дам. Ну да, в целом представителей сильного пола на дороге гораздо больше. Ну и что? Зато теперь вам могут завидовать британские ученые. Провести такую мощную, но бесполезную работу им вряд ли доведется. И еще немного статистики. На этот раз о пешеходах. Оказывается, мужчины часто предпочитают стоять на месте, чтобы их объезжали. Женщины, начав переход, могут пойти назад. Дети бросаются перебегать прямо перед автомобилем. При этом мальчики чаще бегают, уворачиваясь от машин, а девочки отпрыгивают в любую сторону. Но в целом реальное поведение пешеходов индивидуально и непредсказуемо. И еще. Пешеходы, даже пьяные, воспринимают машину с дальним светом фар как серьезную угрозу, независимо от действительной скорости ее движения. А с ближним – наоборот, даже если такой автомобиль двигается очень быстро. Наблюдение из жизни. В плохую погоду плохо видите и вы, и пешеходы. Вы из-за того, что стеклоочистители в районе стоек не очищают лобовое. Боковые стекла в каплях воды или вообще затонированы грязевым слоем. Пешеходы хуже видят из-за капюшона или кепки, надвинутой на глаза, воротника, поднятого вверх, или зонта, направленного в сторону ветра. Отсюда и рекомендация. Ночью, если вас ослепило, остановитесь и дождитесь, пока этот эффект не пройдет полностью. Иначе вы попросту не сможете различать пешеходов. И еще, где бы ни переходил пешеход, остановитесь за 10 метров до него, чтобы движущиеся по соседним полосам водители тоже его увидели, а он смог увидеть их машины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чукова.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.
1: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В ближайшие дни в некоторых регионах страны ожидаются ночные заморозки. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили синоптики гидрометцентра. По их словам, по ночам температура воздуха может опускаться до минус 5 в Башкирии, Татарстане, Пермском крае, по северу Приволжского федерального округа, в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Напомню, отопительный сезон, как правило, начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 в течение 5 дней подряд. Владимир Путин продлил полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева еще на 5 лет. Об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что фонд инвестиций создавался с целью привлечения зарубежного капитала в экономику страны. Кирилл Дмитриев возглавляет организацию с момента основания в 2011 году. В Британии говорят о возможности вернуться в Евросоюз. Как пишет газета iPaper, мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра страны Эндрю Бёрнама начать подготовку к возвращению без проведения нового референдума. Он также предложил практически незамедлительно вернуться в таможенный союз ЕС. Добавлю, Великобритания присоединилась к европейским сообществам, которые стали основой для будущего Европейского союза в 1973 году, однако королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенгенскую зону. Референдум о выходе из ЕС состоялся в 2016 году. Сторонниками этого решения стали около 52% голосовавших. При переводе денег для родственников стоит подписывать их назначение. Например, подарок от родителей, материальная помощь сыну на обучение и так далее. Такую рекомендацию в беседе с Лентой.ру дал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко. По его словам, налоговая служба вправе запросить пояснения по регулярным поступлениям на карту, однако сами по себе переводы от родственников не являются основанием для начисления НДФЛ. При этом, чтобы избежать вопросов, при переводах рекомендуется указывать назначение платежа, а при крупных суммах сохранять выписки, документы о родстве и подтверждение характера операции. Мировой авторынок снижается 8-й месяц подряд, то есть на протяжении всего нынешнего года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании Global Data. Отмечается, что с января по август было продано почти 57 миллионов легковых и легких коммерческих машин, что на 4% уступает результату того же периода прошлого года.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-зону.

0: зала, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

Мается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Диалог России и США по контролю над вооружениями – сложная тема, которая требует долгой подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа провести переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. При этом, по словам Пескова, переговоры нужно было возобновлять еще вчера, а Китай пока не считает необходимым и возможным свое участие в этом процессе, поскольку его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом России и США. В России утвердили концепцию развития математических наук до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что концепция позволит обеспечить применение фундаментальных исследований в приоритетных и высокотехнологичных сферах экономики. Документ предусматривает развитие сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок, а также меры по подготовке квалифицированных кадров и совершенствованию образования учителей математики.
0: Мир.
1: Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра лишили неприкосновенности. Такую меру поддержал парламент страны, а связана она с делом о предполагаемой краже. В июне 2024 года Мадьяр, еще не будучи премьером, вступил в словесную перепалку с посетителем одного из клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджеты и выбросил в Дунай. Сам Мадьяр заранее попросил парламентариев снять с него иммунитет, при этом дело он назвал сфабрикованным. Россияне рассказали, в каком возрасте перестают считать себя молодыми. Согласно опросу ВЦИОМ среди людей от 14 до 35 лет, а именно этот возраст в России официально является возрастом молодежи, ключевым водоразделом является наличие детей. Если у человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает считать себя молодежью. Авторы исследования говорят, что для самой молодежи молодежь – это скорее те, кто младше или пока ведет более беззаботную жизнь.
0: Транспорт.
1: Авторынок к концу сентября демонстрирует признаки охлаждения. Недельные продажи новых машин снижаются как в сравнении с предыдущей неделей, так и в годовом выражении. Об этом в соцсетях написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в текущем году дополнительных стимулов для роста рынка пока не наблюдается, и отрицательная динамика в ближайшее время, скорее всего, сохранится, учитывая высокую базу прошлого года, когда в осенний сезон наблюдался повышенный спрос. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Господа, офицер.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Диалог России и США по контролю над вооружениями – сложная тема, которая требует долгой подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа провести переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. При этом, по словам Пескова, переговоры нужно было возобновлять еще вчера, а Китай пока не считает необходимым и возможным свое участие в этом процессе, поскольку его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом России и США. В России утвердили концепцию развития математических наук до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что концепция позволит обеспечить применение фундаментальных исследований в приоритетных и высокотехнологичных сферах экономики. Документ предусматривает развитие сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок, а также меры по подготовке квалифицированных кадров и совершенствованию образования учителей математики.
0: Мир.
1: Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра лишили неприкосновенности. Такую меру поддержал парламент страны, а связана она с делом о предполагаемой краже. В июне 2024 года Мадьяр, еще не будучи премьером, вступил в словесную перепалку с посетителем одного из клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджеты и выбросил в Дунай. Сам Мадьяр заранее попросил парламентариев снять с него иммунитет, при этом дело он назвал сфабрикованным. Россияне рассказали, в каком возрасте перестают считать себя молодыми. Согласно опросу ВЦИОМ среди людей от 14 до 35 лет, а именно этот возраст в России официально является возрастом молодежи, ключевым водоразделом является наличие детей. Если у человека появляется ребенок, он почти автоматически перестает считать себя молодежью. Авторы исследования говорят, что для самой молодежи молодежь – это скорее те, кто младше или пока ведет более беззаботную жизнь.
0: Транспорт.
1: Авторынок к концу сентября демонстрирует признаки охлаждения. Недельные продажи новых машин снижаются как в сравнении с предыдущей неделей, так и в годовом выражении. Об этом в соцсетях написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в текущем году дополнительных стимулов для роста рынка пока не наблюдается, и отрицательная динамика в ближайшее время, скорее всего, сохранится, учитывая высокую базу прошлого года, когда в осенний сезон наблюдался повышенный спрос. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо в никакой.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Бесполезная статистика и осенние наблюдения». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Замечательную вещь выяснил один крупный интернет-ресурс. Прямо целое исследование было проведено.

0: Если коротко, то вот его вывод. Мужчины водят машину опаснее, а женщины ошибаются по мелочам. Только вот не надо сразу говорить про очевидность. Люди же работали. Даже посчитали, что по вине мужичков случается 87 ДТП из 100. Соответственно, остальное приходится на дам. Ну да, в целом представителей сильного пола на дороге гораздо больше. Ну и что? Зато теперь вам могут завидовать британские ученые. Провести такую мощную, но бесполезную работу им вряд ли доведется. И еще немного статистики. На этот раз о пешеходах. Оказывается, мужчины часто предпочитают стоять на месте, чтобы их объезжали. Женщины, начав переход, могут пойти назад. Дети бросаются перебегать прямо перед автомобилем. При этом мальчики чаще бегают, уворачиваясь от машин, а девочки отпрыгивают в любую сторону. Но в целом реальное поведение пешеходов индивидуально и непредсказуемо. И еще. Пешеходы, даже пьяные, воспринимают машину с дальним светом фар как серьезную угрозу, независимо от действительной скорости ее движения. А с ближним – наоборот, даже если такой автомобиль двигается очень быстро. Наблюдение из жизни. В плохую погоду плохо видите и вы, и пешеходы. Вы из-за того, что стеклоочистители в районе стоек не очищают лобовое. Боковые стекла в каплях воды или вообще затонированы грязевым слоем. Пешеходы хуже видят из-за капюшона или кепки, надвинутой на глаза, воротника, поднятого вверх, или зонта, направленного в сторону ветра. Отсюда и рекомендация. Ночью, если вас ослепило, остановитесь и дождитесь, пока этот эффект не пройдет полностью. Иначе вы попросту не сможете различать пешеходов. И еще, где бы ни переходил пешеход, остановитесь за 10 метров до него, чтобы движущиеся по соседним полосам водители тоже его увидели, а он смог увидеть их машины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.